Трех снах лерго тень шун тереглар, снахалы не фештигон хирин, совратох гарден экран. Спайн хунтер арете хамайдох, гдяйши ргялта гын спань,